0: Шира, вот так это все. Чички, пара бутылка, пара сундучку, хилайки, сундучки, да, вот так.
1: Oh,